Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью? Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево, я другое дерево, другое дерево. Другой.

меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто, просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо, я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю, нет, а просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое.